0: сериала Париша Махадева. Сри Девешвар Махадева. Сри Дитнарайан Бхагаване. Сри Мадавананда Холи Гуруджи. Сри Сата Гурудева. Вишва Гуруджи Парамаханса Махешварананда Гурудева.
1: И джей.